0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Спонсор прогноза погоды – компания «Правовой мир» ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех жителей Уссурийска с Днем города. 160 лет – это не просто возраст, это целая история силы, трудолюбия и любви к своей земле. Пусть Уссурийск и дальше развивается и процветает. С праздником!
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Вопрос включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Варикоз, мы лечим отлично, без боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Алиса, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю радио «Приморская волна».
5: Приморская волна теперь и в Яндексе. Слушайте Приморскую волну на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю незамедлительно. Слушай Приморскую волну. А я тебе в этом помогу.
7: 16+.
8: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.

0: Приморская волна. Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Премгидромета. Завтра в пятницу в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 27. Ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый дом «Золото» ИП «Коробко СА». Коллектив торгового дома «Золото» сердечно поздравляет Уссурийск со 160-летием. Пусть наш город сияет так же ярко и благородно, как настоящее золото. Желаем ему вечного блеска, чистоты и новых прекрасных страниц в истории. С праздником! С днем города!
3: Реклама спонсора.
4: В торговом доме «Золото» распродажа летней коллекции. Только до конца сентября. Скидка до 70%. Торговый дом «Золото» на Некрасова 82А и в торговом центре «Уссури-Молл».
3: Реклама.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

только начинается.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: «Приморская волна».

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 12 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Премгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор прогноза погоды – компания «Правовой мир» ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех жителей Уссурийска с Днем города. 160 лет – это не просто возраст, это целая история силы, трудолюбия и любви к своей земле. Пусть Уссурийск и дальше развивается и процветает. С праздником!
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
7: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Сказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

Волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Волна. Погода в Приморье.
1: По сообщению Приндедромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый дом «Золото» ИП «Коробко СА». Коллектив торгового дома «Золото» сердечно поздравляет уссурийск со 160-летием. Пусть наш город сияет так же ярко и благородно, как настоящее золото. Желаем ему вечного блеска, чистоты и новых прекрасных страниц в истории. С праздником! С Днем города!
3: Реклама спонсора.
4: В торговом доме «Золото» распродажа летней коллекции. Только до конца сентября. Скидка до 70%. Торговый дом «Золото» на Некрасова 82А и в торговом центре «Уссури-молл».
5: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914

могут рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Волна. Волна. Приморская. Волна. Все только начинается.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: списать долги?
1: Правовой мир.
0: Признать банкротом?
1: Правовой мир.
0: Урегулировать трудовые споры?
1: Правовой мир.
0: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
1: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная, горячее питание,

0: 66.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Форталазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Посмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Амурская волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Спонсор прогноза погоды – компания «Правовой мир» ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех жителей Уссурийска с Днем города. 160 лет – это не просто возраст, это целая история силы, трудолюбия и любви к своей земле. Пусть Уссурийск и дальше развивается и процветает. С праздником!
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Подход включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови-ка на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
3: Приморская.
7: Приморская
3: волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. В Приморье 15 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается.

0: Любимая поп-музыка. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Спонсор прогноза погоды – торговый дом «Золото» ИП «Коробко СА». Коллектив торгового дома «Золото» сердечно поздравляет Уссурийск со 160-летием. Пусть наш город сияет так же ярко и благородно, как настоящее золото. Желаем ему вечного блеска, чистоты и новых прекрасных страниц в истории. С праздником! С днем города!
3: Реклама спонсора. В торговом доме «Золото» распродажа летней коллекции. Только до конца сентября. Скидка до 70%. Торговый дом «Золото» на Некрасова 82А и в торговом центре «Уссури-молл».
0: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание.

0: 8-901-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
1: Я тут.
0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют?
2: Есть.
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+. Приморская волна.

0: списать долги?
1: Правовой мир.
0: Признать банкротом?
1: Правовой мир.
0: Урегулировать трудовые споры?
1: Правовой мир.
0: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
1: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
2: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается. В Приморье 16 часов.

только начинается.

0: Приморская. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Спонсор прогноза погоды – компания «Правовой мир» ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех жителей Уссурийска с Днем города. 160 лет – это не просто возраст, это целая история силы, трудолюбия и любви к своей земле. Пусть Уссурийск и дальше развивается и процветает. С праздником!
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: абрикос. Мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Алиса, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю радио «Приморская волна».
5: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
7: 16+.
8: «Приморская волна».

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – торговый дом «Золото» ИП «Коробко СА». Коллектив торгового дома «Золото» сердечно поздравляет уссурийск со 160-летием. Пусть наш город сияет так же ярко и благородно, как настоящее золото. Желаем ему вечного блеска, чистоты и новых прекрасных страниц в истории. С праздником! С днем города!
4: Реклама спонсора.
5: В торговом доме «Золото» распродажа летней коллекции. Только до конца сентября. Скидка до 70%. Торговый дом «Золото».

0: приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

волна.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: «Салют, включи Приморскую волну».
2: Включаю Приморскую волну.
0: 16+.
3: Приморская.
1: Приморская
3: волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 18 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Форталазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за $215 000, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Посмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости.

0: Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская. Волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Приморгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – компания «Правовой мир» ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех жителей Уссурийска с Днем города. 160 лет – это не просто возраст, это целая история силы, трудолюбия и любви к своей земле. Пусть Уссурийск и дальше развивается и процветает. С праздником!
4: Реклама спонсора.
5: Нужно списать долги?
6: «Правовой мир».
5: Признать банкротом?
6: «Правовой мир».
5: Урегулировать трудовые споры?
6: «Правовой мир».
5: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
6: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
7: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Реклама. Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
5: Приморская волна.
6: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
5: Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Все, что нам отвела любовь.

Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание.

0: 66.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый дом «Золото» ИП «Коробко СА». Коллектив торгового дома «Золото» сердечно поздравляет Уссурийск со 160-летием. Пусть наш город сияет так же ярко и благородно, как настоящее золото. Желаем ему вечного блеска, чистоты и новых прекрасных страниц в истории. С праздником! С Днем города!
3: Реклама спонсора.
4: В торговом доме «Золото» распродажа летней коллекции. Только до конца сентября. Скидка до 70%. Торговый дом «Золото» на Некрасова 82А и в торговом центре «Уссури-молл».
3: Реклама. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться спецификацией.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+.
3: Приморская волна.

0: Нужно списать долги?
1: Правовой мир.
0: Признать банкротом?
1: Правовой мир.
0: Урегулировать трудовые споры?
1: Правовой мир.
0: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
1: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Любимая поп-музыка. Приморская волна. Приморье, 20 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор прогноза погоды – компания «Правовой мир» ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех жителей Уссурийска с Днем города. 160 лет – это не просто возраст, это целая история силы, трудолюбия и любви к своей земле. Пусть Уссурийск и дальше развивается и процветает. С праздником!
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание.

0: 56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю радио «Приморская волна».
3: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
3: 16+. Приморская, Приморская, Приморская.

0: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск-Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская. Приморская волна. В Приморье 21 час. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в пятницу в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 27. Ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Спонсор прогноза погоды – торговый дом «Золото» ИП «Коробко СА». Коллектив торгового дома «Золото» сердечно поздравляет Уссурийск со 160-летием. Пусть наш город сияет так же ярко и благородно, как настоящее золото. Желаем ему вечного блеска, чистоты и новых прекрасных страниц в истории. С праздником! С днем города!
3: Реклама.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Приморская.

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – компания «Правовой мир» ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех жителей Уссурийска с Днем города. 160 лет – это не просто возраст, это целая история силы, трудолюбия и любви к своей земле. Пусть Уссурийск и дальше развивается и процветает. С праздником!
4: Реклама спонсора.
5: Нужно списать долги?
6: «Правовой мир».
5: Признать банкротом?
6: «Правовой мир».
5: Урегулировать трудовые споры?
6: «Правовой мир».
5: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
6: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
0: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: мы лечим отлично, без боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Алиса.
6: Нет, Маруся.
5: А я говорю Алиса.
6: Маруся и только Маруся.
5: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
6: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
5: Приморская волна. Удобно слушать.
6: 16+.

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Снится птицам море, юг у дымки золотой. Желтый лист, доверясь мне вдруг,

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – торговый дом «Золото» ИП «Коробко СА». Коллектив торгового дома «Золото» сердечно поздравляет Уссурийск со 160-летием. Пусть наш город сияет так же ярко и благородно, как настоящее золото. Желаем ему вечного блеска, чистоты и новых прекрасных страниц в истории. С праздником! С днем города!
4: Реклама спонсора.
5: В торговом доме «Золото» распродажа летней коллекции. Только до конца сентября. Скидка до 70%. Торговый дом «Золото» на Некрасова 82А и в торговом центре «Уссури-молл».
6: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Приморская.
4: Приморская волна.

0: нужно списать долги?
1: Правовой мир.
0: Признать банкротом?
1: Правовой мир.
0: Урегулировать трудовые споры?
1: Правовой мир.
0: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
1: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание.

0: 56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

только на

0: волнами. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа.

только начинается.

Большой камень. Смоленинова, Штыкова, Шкотова, Надеждинский район, Владивосток. Радио. Приморская волна. 104 FM.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа.

0: Радио «Приморская волна».
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 4 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов.

Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 6 часов.

0: Комсомольская. Волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в субботу в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 25, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – торговый дом «Золото» ИП «Коробко СА». Коллектив торгового дома «Золото» сердечно поздравляет Уссурийск со 160-летием. Пусть наш город сияет так же ярко и благородно, как настоящее золото. Желаем ему вечного блеска, чистоты и новых прекрасных страниц в истории. С праздником! С Днем города!
4: Реклама спонсора.
5: В торговом доме «Золото» распродажа летней коллекции. Только до конца сентября. Скидка до 70%. Торговый дом «Золото» на Некрасова 82А и в торговом центре «Уссури-Молл».
4: Реклама.
6: Лучшее время для установки отопления – с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
7: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178Б.
6: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924 006 94 69.

0: грешник и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе. Уссурийск. ТЦ «Белая гора». Плеханова, 61. Первый этаж. Бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Все, что

0: Приморская волна.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Алиса.
7: Нет, Маруся.
6: А я говорю Алиса.
7: Маруся и только Маруся.
6: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
7: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
6: Приморская волна. Удобно слушать.
7: 16+.
8: Приморская волна.
9: Приморская волна.
8: Приморская волна. Все только начинается.

0: нулевых, двухтысячных. Приморская волна. Реклама. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
4: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в субботу в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Спонсор прогноза погоды – компания «Правовой мир» ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех жителей Уссурийска с Днем города. 160 лет – это не просто возраст, это целая история силы, трудолюбия и любви к своей земле. Пусть Уссурийск и дальше развивается и процветает. С праздником!
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
6: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Реклама. Новоселы, внимание! Для вас Дальторг-сервис начисляет 10 тысяч бонусов на бонусный счет. Один бонус равен 1 рублю. Ждем вас в магазинах сети компании Дальторг-сервис. Все для ремонта и уюта, комфорта в одном месте по выгодным ценам.
9: Организатор ООО «Мегатрейд». Подробности акции, условия и сроки ее проведения на сайте dalturgservice.rf.
10: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.
11: Петрович купил коврики Ева в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178Б.

0: грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе Уссурийск, ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Радио «Приморская волна».

0: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
1: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
1: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

зеленый свет, в салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит как.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в субботу в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый дом «Золото» ИП «Коробко СА». Коллектив торгового дома «Золото» сердечно поздравляет уссурийск со 160-летием. Пусть наш город сияет так же ярко и благородно, как настоящее золото. Желаем ему вечного блеска, чистоты и новых прекрасных страниц в истории. С праздником! С Днем города!
3: Реклама спонсора.
4: В торговом доме «Золото» распродажа летней коллекции. Только до конца сентября. Скидка до 70%. Торговый дом «Золото» на Некрасова 82А и в торговом центре «Уссури-молл».
3: Реклама.
5: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8

0: Парфюм кафе – это новые осенние ароматы. Царица, молочная девочка, грешник и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ «Белая гора». Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе, 1Б.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
4: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденья, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178-Б.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в субботу в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Спонсор прогноза погоды – компания «Правовой мир» ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех жителей Уссурийска с Днем города. 160 лет – это не просто возраст, это целая история силы, трудолюбия и любви к своей земле. Пусть Уссурийск и дальше развивается и процветает. С праздником!
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ Белая гора. Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская 24.
1: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 3656. 8 920 233 3656. Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Приморская.

0: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденья, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178-Б.
1: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
4: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
5: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо ми-пок, разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаке спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости